Интер ФМ. Движение в ритме времени. 107.7.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: А где же пам-пам-пам-пам-пам-парар? Друзья, Наталья Ветлицкая, посмотри в глаза. Вот почему-то захотелось эту песню включить и посмотреть вам в глаза. Говорим о погоде прямо сейчас. Марианна Логинова в студии. Это я. Итак, что обещают нам синоптики? Обещания наипрекраснейшие. Сегодня до плюс 31. А на секундочку, у нас с вами 11 сентября, если что. А завтра до плюс 31 снова. Ну, а далее мы идем на понижение. Плюс 23 уже воскресенье. Что это значит? Что сегодня ловим каждый лучик солнца, после работы обязательно гуляем. И завтра можно и барбекю, и загорать. Все, что угодно. Друзья, расскажите, какие у вас планы. Пишите в Viber. Плюс 373-533-677. Там с вами общаемся. А еще в нашем Инстаграме выложила Reels, как я добиралась на работу. Пишите под Reels'ом свои планы, делитесь. Мы все читаем, все комментируем, вдохновляемся, отдыхаем вместе с вами на 107.7. По музыке пройдемся. У нас прекрасная группа «Молоко». А давайте мы ее уже прям запускаем в эфир, поговорим прямо на ней. Помните эти зажигательные ритмы? У кого какие ассоциации с этой песней? «Молоко», далее Ольга Серябкина, та самая «Серебра». Ну и скоро поговорим о том, какие праздники сегодня, что можно отметить. Это все, друзья, совсем скоро.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, в местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
3: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
4: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
5: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
6: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
5: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
7: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Обертывание с водорослями, спирулиной, шоколадом, фруктами, какао, глиной или медом. Кедровые фитобочки, инфракрасные и финские сауны. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф». 775-67-590.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
8: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой ITC» и станьте архитектором своего города. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: ФМ. Праздник. Календарь.
1: 8:49, друзья, на студийных часах. Меня зовут Марианна Логинова. Это шоу «Хорошее начало». Ну что, давайте посмотрим, чем запомнился сегодняшний день, 11 сентября, в истории. Итак, пойдем аж в 1609 год. Английский мореплаватель Генри Гудзон вошел в верхнюю Нью-Йоркскую бухту и продолжил путешествие по реке, которая позже получила его имя. Да-да, Гудзон. Так, в 1841 году в этот день изобрели тюбик для краски. Сделал это Джон Гоффренд. Он получил патент на металлическую емкость, которую можно было сжимать, чтобы выдавливать краску. Ну и именно эта конструкция стала важным предшественником привычных художникам тюбиков, ну и тюбиков потом зубной пасты, чего только не... Чем только не наполняют эти тюбики сегодня. А еще в этот день появился тот самый классический стакан с 16 гранями. Да, друзья, граненый стакан. О нем речь. Впервые его выпустили в Гусь-Хрустальном 11 сентября еще 1943 года. Создательницей граненого стакана принято считать известного скульптора Веру Мухину. На деле Мухина взяла, да и усовершенствовала форму стакана так, чтобы его легко было мыть в советском общепите. Про музыкальные события поговорим. В этот день, в 1971 году, в Штатах на канале ABC состоялась премьера анимационного сериала «Jackson 5», «The Jackson 5», «Майкл Джексон», помните, вот эта вся история про именинников быстро. Самое главное, наверное, сегодня это Моби. У нас оператор эфира, Егор его зовут, он зумер. Представляете, зумеры не знают, кто такой Моби. И я им за эфиром рассказывала, ну и рассказываю вам, друзья, вдруг вы тоже не знаете или забыли. Вот сидит, машет головой. Да-да, Егор, я всем все рассказал. Итак, Моби, продюсер-вокалист, сингл «Go» занял 10-е место в британских чартах в 91-м году. Естественно, зумеры не знают. Откуда они могут знать? Их еще не было в это время. Альбом «Play» стал самым продаваемым инди-альбомом в 2000 году. 81 неделю держался в чартах, платиновый статус. Моби — потомок автора Моби Дика. Помимо музыкальной карьеры, что еще можно сказать? Вегетарианец, известен своим веганством, защитник животных, гуманитарные инициативы, хороший человек. И что о нем говорит, лучше возьмем, да и послушаем. А что мы будем слушать? Ага, его хит. Давайте на нем поговорим. Песня называется «Why does my heart feel so bad?» «Почему моему сердечку так плохо?» задается вопросом Моби. Он появляется в нашем эфире, друзья, а я беру книгу. А знаете для чего? В следующем часе у нас игра «Спроси у книги». Если у вас есть вопросы, сомнения какие-то, не знаете, как поступить, пишите этот вопрос в Viber. +3 7 3 5 3 3 6 7 7. Пишите страничку, строчку, и в следующем часе я и книга ответим на ваши вопросы.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. 9 утра в столице. В эфире новости. Проект «Покупай Приднестровское» нужно продолжить. Такую задачу на съезде торгово-промышленной палаты поставил накануне вице-премьер Виталий Нягу. Вопросы самодостаточности выходят сейчас на первый план, особенно с учетом продуктовой безопасности. Необходимо создавать условия для того, чтобы наши аграрии и предприятия пищевой промышленности имели возможности для нормального ведения бизнеса, сказал Нягу. Приднестровье сохраняет интерес для внешних экономических агентов и людей в целом, добавил вице-премьер. Это видно по развитию туристической отрасли. Поэтому развитие этого направления ТПП тоже нужно продолжать, подчеркнул Нягу. Торгово-промышленная палата, к слову, провела свой 7-й съезд, подвела итоги работы за прошлый год и выбрала президента. Свой пост сохранил Василий Кожан. К другим новостям. Предоставить отсрочку от армии выпускникам училищ и техникумов. С таким предложением выступил президиум молодежного парламента. У молодых людей есть возможность отработать по специальности, одновременно поступив в ВУЗ на заочное. Но юноши могут призвать. В таком случае они не успеют отучиться, пояснили депутаты. Молодежный парламент предлагает предоставить выпускникам техникумов возможность сдать экзамены и поступить в ВУЗ на равных условиях с выпускниками школ. Вопрос еще. Изучат, а затем вынесут на заседание молодежного парламента. Оно состоится в конце сентября. Тираспольский хлебокомбинат приглашает на работу экспедиторов. Сотруднику нужно ездить по всей республике, доставлять вместе с водителями выпечку и хлеб в магазины, вести подсчет продукции и следить за документацией, чтобы каждая заявка была получена в срок. Работа ночная, с 10 вечера до 8 утра, образование не требуется. Также ТХК приглашает на работу пекарей и слесарей-ремонтников. Нынешний сентябрь теплее, чем обычно, рассказал главный синоптик республики Виталий Кальвенко. В отдельные дни у нас было по-летнему жарко, плюс 36, осадков выпало меньше многолетней нормы, особенно по югу республики, отметили в гидрометцентре. На следующей неделе сильных дождей тоже не предвидится, только в понедельник-вторник местами могут...

могут выпасть небольшие осадки. Что касается температуры, будет прохладнее, чем сейчас, не выше 27 тепла. И о погоде сейчас в столице плюс 18. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: В честь профессионального праздника Тирасполь Трансгаз объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы «Декорал». Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината.

0: 33-33.
1: Добро пожаловать в бассейн спортивного комплекса «Шериф». Наслаждайся плаванием в самых комфортных условиях или подключайся к акваритмам на групповых занятиях по акваэробике. Повысь свое мастерство или учись плавать с нашими профессиональными тренерами. Телефон в Тирасполе 63-38.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально.

0: «Спроси у книги».
1: Гадаем по книге дня.
2: Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Вот и любимая моя игра «Гадаем по книге». Спонсор нашей игры – книжный магазин «Поиск». Любите хорошую историю? Тогда вам точно в «Поиск». Здесь найдется все. Захватывающие романы и детективы, книги для детей и подростков, полезная литература и новинки для настоящих книголюбов. Книжный магазин «Поиск», город Бендера, улица Ленина, 50/3, угол улицы Калинина. Так, и... третий день подряд мы гадаем по книге «Беатрис Смол. Непокорная». Тут должна звучать такая музыка, но ее нет, друзья. Вот вы представляете, да, я вот тут открываю книгу. «Беатрис Смол. Свои вопросы вы задаете в Вайбер. Пишите вопрос, пишите страницу и пишите строчку сверху, снизу. Я все это зачитываю и трактую так, как чувствую. Правда это или нет, это вот уже сами решайте. Итак, пришел вопрос в Вайбер. Вопрос от Дениса. Здравствуйте, Денис. Знакомить ли девушку с родителями? Итак, «Беатрис Смол», страница 53, строчка какая, пятая строчка сверху, 53-я страница. Вот такие вопросы приходят в Вайбер, люди сомневаются, знакомить ли девушку с родителями. Ух, не знаю, Денис, насколько у вас там все серьезно? Как давно вы с ней напишите? «Беатрис Смол», важно все знать. Итак, раз, два, три. Угу. Слушайте, вы знаете, почему я гадаю по этой книге? Потому что вот, прям вот это идеальная книга. Итак, Денис, слушайте. Добрый вечер, мама. Добрый вечер, сэр. Хором поздоровались они. Вы понимаете, о чем эта история? Знакомить, знакомить маму. Какая книга? Все, мы гадаем только по этой книге. «Беатрис Смол. Непокорная». Еще вопросы есть? Николай, вы все спрашивали, будет ли игра 2 на 2. Игры 2 на 2 сегодня не будет. Я одна, я сегодня гадаю. Есть вопросы, пишите. Итак, вопрос от Татьяны, страница 138. Загорать ли завтра? Вы спрашиваете? Обязательно загорать. Завтра плюс 31. Итак, смотрите, что вам говорит «Беатрис Смол». Чуть позже, когда служанка уже расчесывала ей волосы на ночь, Миранда мягко сказала: «Можешь идти». Понимаете? Идите и загорайте. Не забудьте про крем с СПФ. Александр на связи. Александр, здравствуйте. Хороший вопрос. Сколько продлятся еще теплые деньки? «Беатрис Смол», страница 47, строчка 3. Ой, как мне это все нравится. Какая игра 2 на 2? У нас тут, посмотрите, что происходит. Так, строчка 3. Сверху или снизу? Давайте сверху. Узнать досконально, что еще входит в понятие «заниматься любовью». Я даже не знаю, понравится ли мне это. Это какая-то книга 18+. Так, мы пересмотрим в следующий раз литературу. Кто мне ее подсунул? Итак, вопрос, сколько продлятся теплые деньки? И у нас вот такое вот: узнать досконально, что входит в понятие. Я даже не знаю, понравится ли мне это. Александр, с погодой у «Беатрис Смол» не очень. Понимаете, это как у синоптиков. Говорят, что будет тепло. Я вам точно скажу, вижу прогноз. Сегодня до плюс 31, завтра до плюс 31, а потом 23. Это тепло? Напишите. Друзья, если у вас еще есть вопросы, пишите скорее в Вайбер. Будет вторая серия игры с

SEO-книги. Ну, а спонсор игры – книжный магазин «Поиск». Любите хорошие истории? Вам точно в «Поиск». Здесь найдется все. Захватывающие романы, думаю, не только Бертри Смол, и детективы, книги для детей и подростков, полезная литература и новинки для настоящих книголюбов. Книжный магазин «Поиск». Бендера, улица Ленина, 50/3, угол улицы Калинина. Есть вопросы? Скорее в Вайбер, скоро будем гадать.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры, в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: В Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
3: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
4: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
5: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
7: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
8: Устали от условий на минималках?
9: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Спроси у книги.
1: Гадаем по книге дня.
2: Да, друзья, мы тут гадаем по книге дня, и книга дня, она у меня в руках, маленькая, розовая, красивая, Бертрис Смол, непокорно, уверена, вы ее не читали, у вас такой нет, такая есть только у меня. Итак, свои вопросы пишите в Viber, плюс 373-533-6-177, пишите свой вопрос, пишите строчку, пишите страницу, я все читаю и все трактую так, как чувствую. Вопрос от Кати. Катя, здравствуйте. Перекрашивается ли из блондинки в брюнетку? Дилемма. Из блондинки в брюнетку. Так, сейчас вы блондинка, хотите быть брюнеткой. Но вы что, забыли, что джентльмены предпочитают блондинок? Страница 87, третья строчка сверху. Сейчас я вам все расскажу, Катя. Надеюсь, ваш мастер по волосам нас слышит и уже замешивает краску. Так, третья строчка сверху. «О, любовь моя!» – задыхаясь от страсти, прошептал он. «Потерпи немного». Так. Ага. Так. Боже, не могу это читать. Давайте другую. 88-я страница, третья строчка сверху. Кто подсунул мне эту книгу? Так, сейчас. Я вот просто вот сейчас, потому что какие-то такие вещи невозможно их читать в утреннем эфире. Так, если у человека, смотрящего на него, и создавалось впечатление, что тот смеется над ним, то только потому, что природа наградила его... Окей. Так, природа вас наградила каким цветом? Вы блондинка природная? Не перекрашиваться. Вас природа наградила. Бертрис Смол советует остаться блондинкой. Помните, джентльмены предпочитают блондинок. Следующий вопрос от Марины. Сегодня вечером спать или идти танцевать с девочками в заведение? Марина пишет, какое заведение, я не буду читать. Вопрос такой, спать или танцевать? Страница 95-я, строчка снизу, честно, мне страшно. До этого Бертри прям так хорошо все расшифровывала нам. Так. Так, сейчас. Ужинать им не пришлось, поскольку Миранда проспала всю ночь, да и Джаред, к своему удивлению, тоже. Не пришлось. Так, подождите, проспала всю ночь. Спать! Марин, сегодня спать. Танцы будут завтра. Так, вот такая вот у нас игра получилась. Гадали мы по книге. Ну а спонсор нашей игры – книжный магазин «Поиск». А, подождите, еще вопрос. Ничего себе. Так, магазин «Поиск». Любите хорошую историю, вам точно в «Поиск». Ксения, вопрос вижу, сейчас зачитаю. Здесь найдется все. Захватывающие романы, детективы, книги для детей и подростков. Полезная литература и новинки для настоящих книголюбов. Книжный магазин «Поиск», город Бендеры, улица Ленина, 50/3.

улицы Калинина. Так, Ксения, ваш вопрос. Помогут мне в моей мечте? Это вопрос. Помогут мне в моей мечте? Страница 17, седьмая строчка сверху. Ксения, я не знаю, что там Бертрис Смол, но я думаю, помогут. Если есть мечта, мечта сбывается, точка. Так, страница 17, седьмая строчка сверху. Читаем. Не может быть, папочка! Васильковые глаза Аманды наполнились слезами. Белокурые локоны затрепетали. Неужели нам придется уехать из Лондона? Ксения, как у вас там мечта? Вы куда собрались? Вы мечтаете уехать куда-то? В общем, не может быть, папочка, вам поможет папа. Мечта обязательно сбудется. Так. А, так. Николай. Какой персонаж упоминается в книге? Страница 20, 12 строчка. И что, больше игр не будет? Это восклицание или вопрос? Так, Николай, уточните. Я уточняю, какой персонаж упоминается в книге, страница 20. Вас действительно это интересует? Я подарю вам эту книгу, когда наиграюсь. Так, страница 20, 12 строчка. Сейчас мы узнаем, какой персонаж. А если я старше, гордо заявила Миранда, значит, я унаследую Винстонг, не так ли? Миранда, это не та, которая с Кэрри в знаменитом сериале, это другая Миранда. Сбудется, да, Ксения, мечта обязательно сбудется. Вот такая вот у нас игра. Гадали мы по книге. Напомню, что спонсор игры – книжный магазин «Поиск». Любите хорошие истории? Вам точно в «Поиск». Здесь найдется все. Романы, детективы, книги для детей и подростков, полезная литература и новинки для настоящих книголюбов. Запоминайте адрес. Книжный магазин «Поиск», город Бендеры, улица Ленина, 50/3, угол улицы Калинина. Так, двигаемся дальше. Purple Disco. На очереди «Елка приготовится».

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, 10 часов в Тирасполе. Внимание автомобилистов! На участке между Суклеей и Карагашом с 15 сентября начнут укладывать асфальт. Поэтому движение там ограничат до 17 числа включительно. Автоинспекторы рекомендуют заранее это учитывать. А в Рыбнице уже сегодня затруднено движение по Титово. На участке между Маяковского и Грибоедова подрезают деревья. Единое меню разработано для всех школ республики. Стоимость обеда, в которую платят родители, может быть разной в зависимости от города, но не более 29 рублей, сообщили в Минпросе. Реальная цена обедов выше, но разницу компенсирует государство. Есть новшество в правилах питания детей с аллергиями или другими заболеваниями. Родители могут приносить продукты и блюда. Обязательное условие – возможность школы хранить в холодильнике, разогреть и обеспечить прием пищи. Продолжаем. Жители села Белочи в Рыбницком районе приглашают на флюора. Бесплатно провериться можно сегодня у здания ФАПа до 13 часов, напоминает Минздрав. Жительница Тирасполя заразилась вирусом западного Нила. Инфекцию подтвердили еще у жителя Молдовы. Об этом сообщило Молдавское агентство общественного здоровья. В нашем Минздраве случай заражения тираспольчанки подтвердили. Известно, что женщина недавно вернулась из Германии, вероятно, оттуда и привезла вирус, который переносят комары. А вот житель Кишинева, скорее всего, заболел в Молдове. Это первый случай местного заражения за долгое время, отмечают эпидемиологи. Вирус западного Нила поначалу невозможно отличить от простуды. В 80% случаев болезнь проходит бессимптомно. Остальные 20% могут переносить вирус тяжелее. Вакцины от него не существуют, поэтому специалисты советуют использовать защиту от комаров и следить за самочувствием. О погоде. В Тирасполе сейчас +22. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» доверьте нам.
3: Добро пожаловать в бассейн спортивного комплекса «Шериф». Наслаждайся плаванием в самых комфортных условиях или подключайся к акваритмам на групповых занятиях по акваэробике. Повысь свое мастерство или учись плавать с нашими профессиональными тренерами. Телефон в Тирасполе 63 38.

0: ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок Спутник, бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
2: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интро-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Да, что говорить, хорошее, прекрасное начало. Я тут, честно, устала смеяться за эфиром. На связи мы с Павлом. Пишет, что весь день мучиться будет, думая, что же такого написано было на 87-й странице. А вот в следующий раз, Павел, пишите свой вопрос и пишите 87-я страница. Я вам прочитаю специально для вас. Так, Наталья писала, я не увидела ее вопрос, и поэтому возвращаюсь к нему. Что меня ждет на выходных? Страница 3. Третья строчка сверху. Что ждет Наталью? Так. Миранда и Джонатан наслаждались сельской жизнью. Она не могла прожить и дня без прогулки верхом. Только дождливая погода была способна удержать ее. Наталья, вы все поняли? Уезжайте за город. Сельская жизнь ждет вас в эти выходные. Погода будет замечательная до плюс 31. Как видите, эта книга иногда дает хорошие, приличные ответы. Бертри Смол, непокорная, если что. Павел, это для вас, подмигивала. 10:17 на студийных часах. Марианна Логинова здесь по-прежнему. Закрываем рабочую неделю, строим планы на предстоящие выходные. Ну и слушаем музыку Анни Лорак. Просит обнять ее. Обнимите Анни, пожалуйста.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился сын.
2: Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька, я
3: хочу передать привет брату.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково».

0: Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
1: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас, важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
3: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

И под эти ритмы, друзья, в ритме танца латины ухожу. Ухожу на море. Меня Алексей Чумаков позвал. Как я могу ему отказать? 10:48 на студийных часах. С вами была Марианна Логинова, друзья. Ухожу в закат. Пошли титры. Ухожу в выходные. Обещаю отдыхать, набраться сил. Ну и вы тоже не подкачайте. В понедельник вернусь с Эльдаром. Спрошу, как отдохнули. Обещайте рассказать. Пока-пока.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, 11 часов в столице. Регата на лодках «Дракон» проходит сейчас на городском пляже в Тирасполе. Она посвящена 34-й годовщине таможенных органов республики. Напутствовал участникам регаты Виталий Ниагу, вице-премьер, который сам когда-то возглавил таможенный комитет, в шутку сказал, что таможенники в очередной раз создали трудности и всем придется грести больше, чем обычно. Сегодня на лодках «Драконах» соревнуются на дистанции в 1 километр. Участвуют 23 команды, 6 из них женские экипажи. Подробности регаты в наших следующих выпусках. К другим темам. Дети в Приднестровье стали меньше болеть. Малыши до года на 16%, дети до 5 лет почти на 20% реже. Об этом в правительстве сообщила министр Светлана Иванишина. Глава Минпроса представила доклад о положении детей в республике за прошлый год. Одной из заметных тенденций остается сокращение детского населения, снижается и рождаемость. В прошлом году родилось 1837 детей, это почти на 450 меньше, чем годом ранее. Демографическая ситуация – одна из ключевых проблем, отметил премьер Розенберг. Она затрагивает сразу две системы – здравоохранения и образования. По его словам, ежегодное снижение рождаемости напрямую влияет на востребованность дошкольной инфраструктуры. Необходимо искать решения, которые сохранят доступность образования и все же адаптируют систему к демографическим изменениям, отметил Розенберг. 9-летнего мальчика сняли вчера с памятника Суворову столичные спасатели. Он залез на самый верх, практически на холку коня, а вот спуститься сам уже не смог. Юного наездника вернули на землю с помощью раздвижной лестницы. Видео спасения опубликовал в своих соцсетях канал ТСВ. Продолжаем. Работников приднестровских избиркомов поздравил с профессиональным праздником президент. На работников избирательных комиссий возлагаются чрезвычайно ответственные функции. Им нужно обеспечить необходимые условия для проведения выборов и референдумов. В своей работе они руководствуются нормами законодательства Приднестровья, международными договорами, демократическими ценностями, отметил Вадим Красносельский. 20 сентября в Приднестровье пройдут выборы в Российскую Госдуму. Избирательные участки откроют в каждом городе. И о погоде в Тирасполе +23. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе. 55-066. Телефоны в Бендерах. 22-400. Сайт ranila.md.
3: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
4: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
5: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
6: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
7: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц.

0: Адрес. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: soulagement. Avec la réalisation qu'on fait, mon cœur ne peut plus se briser en deux. Mon cœur ne peut plus se briser en deux.
1: Друзья, вы слушаете радио Интерфэм и правильно делаете. Продолжается пятничный сентябрьский денечек на частоте любимой радиостанции. Есть у нас новости, новости приятные, которым можно стать причастным совсем недалеко от дома.
2: Да, тут у нас намечается что? Правильно, день туризма. Угу. Да, да, 27 сентября.
1: Всемирный,
2: да.
1: Между прочим.
2: Да, очень неплохо. Мы заранее предупреждаем, чтобы у вас было время подготовиться и спланировать какой-нибудь себе маршрут. Вот, смотрите, например, в доме музея коневодства Лабутулкаулы и в селе Малоеште отметят Всемирный день туризма. Там пройдет большой праздник под открытым небом. Мероприятие проводится при поддержке агентства по туризму Приднестровья.
1: Гостей ждет насыщенная программа. Там и традиции, и музыка, и гастрономия, и активный отдых, безусловно. Посетители могут, во-первых, и блюда попробовать, которые, кстати, приготовят по старинным рецептам и сделать фотографии в локациях стилизованных. Ну и, собственно, провести время на природе.

0: Минной атмосфере.
1: Да еще и под музыку. Евгений Аврамов будет выступать. В исполнении его прозвучат и фольклорные композиции, и популярные эстрадные хиты. В общем, вечер завершится танцами у костра. Круто,
0: ну и, конечно,
1: круто.
0: Не зря в Доме музея коневодства все это проходит. Ну, да. Конечно же, лошади тоже станут частью праздника. И кто захочет за денежки, смогут прокатиться либо на телеге, либо отправиться на прогулку верхом. Для детей также будет возможность прокатиться на пони.
1: Да, организаторы тут напоминают о том, что количество мест ограничено, да, на праздник попасть могут 200 человек, приобрести билеты можно через билет ПМР, так что добро пожаловать.

0: смотри.
1: И шли они долго-долго через лес, полный сказочных существ и волшебства. И, наконец, очутились у старого котла. Но это уже совсем другая история.
2: Чудеса и магия, герои и приключения. Все это в программе «Сказки старого котла» на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений. ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
3: Нет, ну надо же! Вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в предмете.

0: Приднестровья. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок Спутник, бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
1: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
2: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Обертывание с водорослями, спирулиной, шоколадом, фруктами, какао, глиной или медом. Кедровые фитобочки, инфракрасные и финские сауны. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – 775-67-590.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, забирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой ITC» и станьте архитектором своего города. ITC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Кулинарное досье. Вся правда о еде без купюр.
1: Приветствую всех, кто любит таинственные истории возникновения самых разных блюд со всего мира. С вами София Шерсвит и программа «Кулинарное досье». Сегодня обратим свои взоры в Англию и поговорим о почти национальной кулинарной классике, которую едят везде и всюду, но истинная любовь.

0: здоровье и профессионализм в приготовлении принадлежит именно жителям родины Шекспира. Стейк, пожалуй, то, что никогда не выйдет из моды. Его готовят из говядины, свинины, птицы и даже рыбы. Откуда пошло это блюдо, какие виды стейка существуют и как научиться готовить стейк правильно, во всем этом разберемся поподробнее.
1: А теперь повнимательнее.
0: Стейк вполне можно причислить к одному из самых древних блюд в истории человечества. Настолько древних, что назвать точную дату его появления сегодня не возьмется, пожалуй, никто. Но существует красивая легенда, которая отправляет нас прямиком в Древний Рим. Говорят, что местные жители жарили большие куски мяса на огне, правда, вовсе не для того, чтобы подать их к столу. Мясо предназначалось для жертвоприношений, и вот однажды один из жрецов взял кусок, чтобы возложить его на алтарь. Но мясо оказалось настолько горячим, что буквально выскользнуло из его рук. Жрец поднес пальцы к губам, чтобы остудить их, и тут почувствовал невероятный аромат мясного сока.
1: Собираем улики!
0: Любопытство оказалось сильнее ритуала, и он решил попробовать. Так, если верить легенде, совершенно случайно появился первый в истории ценитель стейка. А спустя много веков блюдо добралось до Великобритании. Уже в 1460 году в кулинарной книге появилось описание блюда под названием бифштекс. В Англии стейк быстро завоевал любовь всех и каждого, а со временем и вовсе превратился в настоящую гастрономическую классику. И неудивительно, что сегодня к его приготовлению британцы относятся с особым трепетом. Здесь важны и мясо, и огонь, и та самая степень прожарки, которая способна превратить хороший кусок мяса в настоящее удовольствие. Кстати, само слово «стейк» связано с английским обозначением «кусок». Изначально так и называли большие ломти мяса, которые готовили на открытом огне.
1: Рассмотрим поближе.
0: И пусть заветный стейк той самой неведомой прожарки «Well Done» чаще всего ассоциируется с рестораном, приготовить его достойно можно и у себя дома. Главное знать несколько небольших, но очень важных секретов. Во-первых, мясо советуют держать замороженным вплоть до самого момента, когда оно отправится на раскаленный гриль. Благодаря быстрому нагреву снаружи стейк успевает покрыться аппетитной румяной корочкой, а внутри остается мягким и сочным. Во-вторых, не спешите солить и перчить мясо заранее. Сделать это лучше в процессе приготовления, так блюдо не потеряет свою сочность. И, кстати, о соке. Никогда не прокалывайте стейк вилкой, даже если очень хочется проверить, насколько он готов. Для этого существуют специальные щипцы. Они бережно перевернут мясо, не выпуская из него самое ценное.
1: Подведем итоги.
0: Еще одно важное правило – не разрезайте стейк прямо во время приготовления, чтобы проверить прожарку. Опытные мастера предлагают другой способ – слегка надавить на него пальцем. Бифштекс – так называется стейк из говядины. Так вот, бифштекс с кровью будет мягким. Средней прожарки уже заметно плотнее, а хорошо прожаренный – твердым и упругим. И даже когда мясо наконец снято с огня, не торопитесь сразу подавать его к столу. Стейку нужно дать немного отдохнуть. За это время соки равномерно распределятся внутри, и каждый кусочек получится еще более сочным и нежным. Остается финальный штрих. Перед подачей слегка смажьте блюдо оливковым или растопленным сливочным маслом. Оно придаст мясу аппетитный блеск, подчеркнет его вкус и сделает корочку еще более соблазнительной. Вот и все. Несколько простых правил, и домашний вариант уже вполне может составить конкуренцию тому самому от шеф-повара пафосного стейкхауса. На этой вкусной ноте будем прощаться. С вами была София Шершвит и программа «Кулинарное досье». Всем приятного аппетита и до скорых встреч! Планировать выходные удобнее с Вкусномиром. Оставляйте заказ на готовые блюда в наших магазинах в Тирасполе или на сайте edapmr.com и отдыхайте в свое удовольствие. Полуфабрикаты, мясные и рыбные блюда, гарниры, салаты, десерты, сладости и торты для вашего беззаботного отдыха. Вкусномир готовит с любовью. Телефон в Тирасполе 63 709.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Столица час дня. Здравствуйте, вы слушаете новости. Наполовину укомплектованы детские сады в Приднестровье. Сейчас их посещают более 15 тысяч малышей. Очередей нет, сказала в докладе правительству министр просвещения Светлана Иванишина. И болеть дети стали меньше. Малыши до года на 16%, дети до 5 лет почти на 20% реже. Рождаемость снижается, отметила министр. В прошлом году родилось 1837 детей. Это на почти 450 меньше, чем годом ранее. Демографическая ситуация одна из ключевых проблем, подчеркнул премьер Розенберг. Необходимо искать решения, которые сохранят доступность образования и адаптируют систему к демографическим изменениям, считает премьер. Утро с чемпионом было сегодня у учеников 16-й школы Бендер. Дважды чемпион России Николай Орлов провел для них зарядку. Так младшеклассники отметили День здоровья. Орлов показал детям упражнения разминки, которые перед тренировкой использует сам. Еще один чемпион был утром на зарядке в Бендерской 11-й школе. Это Артем Марчук, многократный победитель чемпионатов Молдавии и Приднестровья по самбо и дзюдо. Вместе со спортсменом школьники попробовали свои силы в разных активностях. Продолжаем выпуск. В аэропорту Кишинева введут ограничения из-за хасидов-паломников. В терминал будут пускать только пассажиров, сотрудников аэропорта и членов экипажей. Пассажиры смогут войти не раньше, чем за 3 часа до вылета. Ограничения вводят с понедельника, продлятся они 4 дня. Израильтяне едут в Умани на праздник Рош-Хашана, то есть Новый год у иудеев. Его стараются встретить, поклонившись могиле почитаемого рабби Нахмана. Находится она в Умани. В основном прилетают в Кишинев, а затем автобусными трансферами добираются до места паломничества. Пятницу психологи назвали не лучшим днем для сложных задач. К концу рабочей недели у многих снижаются внимание и концентрация, поэтому важные встречи и сложные задачи по возможности не стоит оставлять на последний день перед выходными. Планировать их лучше на вторник или среду. К этому времени человек уже входит в рабочий ритм, но еще не успевает сильно устать. И о погоде на этот час. В Тирасполе безоблачно, +26. Вы слушали новости.

0: Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Хорошего дня.
1: Здравствуйте, я хотел бы передать привет вам.
2: У меня вчера родился сын.
3: Поздравить с днем матери.
4: Хочу передать привет, брат.
5: Передаю поводов привет. Сотни. Программа одна. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
6: Интер-ФМ. Здравствуйте. Здравствуйте.

будто сплю, но когда-то проснусь и не станет внутри этой бури совсем. Я тобой давлюсь, но однажды забуду твой голос и темп. Я еще научусь отпускать и не помнить серьезных потерь. Но пока твои взгляды приходят во сне, будто

раньше. Я смотрю, как уходят огни, становится сердце чуть старше. Я все реже пытаюсь вернуть те минуты, где были вдвоем мы. Если это законченный путь, значит, новый построим.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: В честь профессионального праздника «Тирасполь Трансгаз» объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы «Декорал». Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
2: Встречайте стиральные машины.

0: LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов. Обработка паром. Инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус. Всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липпнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Добро пожаловать в бассейн спортивного комплекса «Шериф». Наслаждайся плаванием в самых комфортных условиях или подключайся к акваритмам на групповых занятиях по акваэробике. Повысь свое мастерство или учись плавать с нашими профессиональными тренерами. Телефон в Тирасполе 63 38.
0: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
6: Реклама на Интер-ФМ.
7: Дождь по стеклу и ночь по району. Я снова иду по твоим переломам. Сколько ни ври, себя тянет обратно, будто бы сердце само виноват.

кровью, но самым живым я оставался, хотя уходил. Если ты это я, ты спасение. Я как дурак выбираю горение. Пусть это глупо, пусть это больно. Мне без тебя уже слишком спокойно.

0: твои глаза.
1: Можешь лучше? Докажи! В утреннем шоу «Хорошее начало» проснись и пой на Интер-ФМ.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: А вот наша любовь самая, что ни на есть настоящая, друзья мои. И, конечно же, любовь к отличной музыке, которую весь час можно заказывать здесь на частоте 107.7 FM. Друзья мои, для этого достаточно написать нам в директ, либо же в наш вайбер, плюс 373-533-6177. Заказать любимую композицию, быть может, черкнуть парочку словечек для жителей Приднестровья, быть может, для каких-то конкретных. Все озвучим, все расскажем.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры, в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Реклама на Интер-ФМ. Встречайте, стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
2: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
0: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: От условий на минималках.
5: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: Ох, привет, это дело такое, они тут есть, и мы их передаем. Вот, например, от Степана привет его любимой жене Светлане. Считайте, передали.
2: А также летит от Алисы из Тирасполя. Привет Александру, обязательно выспись для того, чтобы мы могли пойти погулять вечером. Ничего себе, вот такие вот предложения, друзья. Пишите, куда вы собираетесь этим пятничным вечером прогуляться по центру, быть может, или в ближайший супермаркет, и та, и другая прогулка, конечно же, засчитываются, а еще зачитываются ваши сообщения в нашем вайбере плюс 373-533-6177.
1: Есть буквально еще пару минуточек, так что присылайте их, с большим удовольствием почитаем.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе 2 часа дня вы слушаете новости. Значение и содержание культурного кода народа Приднестровья обсудили участники круглого стола Общеприднестровского народного форума. Во встрече принял участие заместитель председателя правительства Виталий Нягу. Приднестровье – это единственная страна, в которой нет национальных меньшинств. Все люди равны, сказал вице-премьер. Код должен стать основой для дальнейшей работы по сохранению и укреплению мира, духовности, семейных и других ценностей. Окончательную редакцию документа согласуют с президентом. Именно Вадим Красносельский выступил инициатором создания культурного кода народа Приднестровья. К другим новостям. В Григориополе сгорел сарай. Все потому, что 82-летняя пенсионерка сжигала мусор на своем участке. Из-за ветра огонь быстро распространился по сухой траве и перешел к соседям. Пожарные приехали и сбили пламя, но постройки с дровами и личными вещами сгорели полностью, уточняют МВД. На коня Суворова взобрался, а вот спуститься не смог. 9-летний мальчик, игра закончилась звонком столичным спасателям. Они быстро откликнулись, выдвинули лестницу и сняли ребенка с памятника. Памятник Суворову в центре Тирасполя – одна из главных достопримечательностей Приднестровья и любимое место детей. Зимой холм, на котором стоит конный монумент, горка для катаний на санках, если есть снег, конечно. В остальное время детей и подростки пытаются взобраться на постамент. Правда, это подпадает под определение нарушения общественного порядка. Сегодня 25-я годовщина терактов в США. 11 сентября 2001 года захваченные террористами Аль-Каиды пассажирские самолеты врезались в две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Башни рухнули. Еще один самолет врезался в здание Пентагона, а четвертый лайнер упал на землю в Пенсильвании. Жертвами терактов стали 2977 человек. Именно столько беспилотников создали вчера силуэт двух башен Всемирного торгового центра. Таким образом, в Нью-Йорке почтили память погибших в теракте. Последствия 11 сентября сказались на политике, обществе и международных отношениях. И о погоде в Тирасполе +28. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами. Хорошего дня.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Добро пожаловать в бассейн спортивного комплекса «Шериф». Наслаждайся плаванием в самых комфортных условиях или подключайся к акваритмам на групповых занятиях по акваэробике. Повысь свое мастерство или учись плавать с нашими профессиональными тренерами. Телефон в Тирасполе 63 38.
3: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. Вкусной. Золотая капля. Солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.

0: Реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50% ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
3: Реклама на Интер-ФМ.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

0: Это, конечно, да, можно быть более готовым или менее готовым, но, тем не менее, на 100% к жизненным обстоятельствам быть готовым просто невозможно. Поэтому, господа тревожники, выдыхаем, дышим по квадратику, вдох, выдох на 4 счета и наслаждаемся тем, что есть, особенно хорошей музыкой на радио Интер ФМ.
1: Да, обсудить хочется что? Правильно, погоду. Погода.
0: Так, хочется.
1: Почему бы нет?
0: Хочется,
1: потому что есть там кое-что важное, что нужно учитывать в предстоящие выходные. Если вы запланировали какие-то выезды на природу, то будьте, пожалуйста,
0: распланировывайте.
1: Да, значит, завтра еще получится плюс 29 максимальная температура на юге республики, а вот вечером пойдут дожди, которые принесут с собой еще и понижение температуры. До плюс 20 градусов обещают нам на воскресенье. Причем погода будет в течение суток ровная, плюс 19, плюс 18 это минимальная, плюс 20 максимальная. Ну, то есть ничего не теряем. В одной одежде, шо с утра, шо в обед.
0: Ну, собственно, да, основная масса дождевая, так сказать, придется на ночь с субботы на воскресенье. Это то, что касается юга республики. Но в целом на севере дела обстоят примерно так же. Разве что дождик придет немножечко пораньше, в субботу с утра уже будет немножко моросить, и пика своего дождь также

достигнет в ночь субботы на воскресенье. Ну, а в целом, быть может, это и повод немножечко отдохнуть, посидеть дома, посмотреть любимый сериальчик с чашечкой горячего какао. Ольга Пшеничина и Вячеслав Мишин отправляются в свои законные выходные, и потом уже придумывать будем, кто чем займется. Ну, а вам желаем превосходных выходных, конечно же, и всего самого наилучшего.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
0: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
2: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
4: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
6: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам: Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
7: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 3 часа дня в республике. Здравствуйте. Футболисты «Шерифа» готовятся ко встрече с «Милсами» в чемпионате Молдавии. Кадры с тренировок каждый день публикует клубный телеграм-канал. Варгеев, тираспольчане едут в ранге фаворита. Они занимают вторую строчку в турнирной таблице, опережая «Милсами» на 8 очков. Но «Орлы»...

так называют игроков аргеевской команды, всегда преподносят сюрпризы, считают эксперты. В воскресенье будет тоже дебют Миодрага Джудовича на посту главного тренера «Шерифа». 47-летний специалист из Черногории на днях заключил контракт с клубом. Болельщикам он известен в первую очередь как капитан российского «Спартака» из Нальчика. В его составе Джудович отыграл только в чемпионате России 185 матчей. Тренером работал со сборной своей страны и командой «Будучность», с которой выиграл золото Черногории. Встречу «Шерифа» и «Мелсами» в воскресенье покажет в прямом эфире ТСВ. Все начнется в 7 вечера. Другим темам. Утром выпил и погнал АКУ по улицам. В Дубосарах заметили водителя в нетрезвом состоянии. Сняли на видео и отослали ГАИ. Инспекторы нашли пьяного на АКЕ. От проверки на алкоголь 48-летний мужчина отказался, а вот от резкого комментария «пусть знают» не удержался. 5 лет назад его уже лишали прав за нетрезвое вождение. Штраф он тогда не заплатил и права не восстановил. Катался без документов. Теперь его ждет уголовное дело с возможностью лишиться и свободы, и своей АКИ. От 22 до 27 градусов обещают на следующей неделе приднестровские синоптики. Только в начале недели могут пойти кратковременные дожди, но в основном будет тепло и сухо. Вообще, начало сентября выдалось теплее нормы. В отдельные дни столбик термометра достигал 36 градусов, отметил глава гидрометцентра Виталий Кальвенко. Осень ждем в воскресенье. Портится погода начнет уже завтра, начиная с севера республики. Будет не выше плюс 20 и осадки, но тепло еще вернется. И о погоде к этому часу. В Тирасполе плюс 29. Это были новости. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55-066. Телефоны в Бендерах 22-400. Сайт ranila.md.
3: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
4: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
5: Ипотека Сбербанка стала доступной.
6: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
5: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
7: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
8: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте «Хай-Тек.МД».
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: спокойно дышать, нужно пообещать, молча не уезжать. Если кому-то из нас станет страшно сказать, это можно понять. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.
1: Через год они приедут точно.
0: Я буду ждать ответа, как антрактов ждут буфет в огромном письме.

станет о нас говорить. Не пытайся искать, это можно простить. Если кто-то захочет учить тебя жить, ты не нужно скажи.

0: накидка, подача на ближний удар. Буфонище! Чудовищное буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!
3: Поэтому, друзья, вы тоже не переключайте для того, чтобы узнать, что сегодня вечером можно посмотреть на телеканале ТСВ. Итак, поехали.
4: Глаз не отвести.
5: В 20.30 смотрим кино «Я четвертый». История знакомит нас с обычным с виду подростком Джоном. На самом деле он один из последних выживших обитателей далекой планеты. Герой вынужден скрываться от страшных врагов, посланных уничтожить его. Ему приходится менять имена, постоянно переезжая с места на место со своим опекуном Генри.
3: В разных городках, в разных школах он всегда новичок без прошлого, но однажды он находит место, которое может назвать домом. В маленьком городке Вагая Джон встречает свою любовь, и теперь ему предстоит открыть в себе уникальные способности, сразиться с древними и страшными врагами своего народа и осознать свое удивительное предназначение.
4: Не забудь про попкорн.
5: В 23.30, если желание спать еще не появилось, то можно посмотреть фильм «Гамбит». История лондонского любителя искусств, задумавшего обмануть богатого коллекционера и заставить его купить фальшивую картину. Для этого он договаривается с девушкой из Техаса.
3: Героиня не имеет никакого отношения к искусству, она работает на Родео, но однако она будет выдавать себя за женщину, чей дедушка раздобыл картину в конце Второй мировой войны. Но вообще «Гамбит» в шахматах — это когда ты жертвуешь какой-то фигурой, чтобы получить выгоду. Кем пожертвуют в этом фильме, узнаем в 23.30, фильм «Гамбит» на ТСВ, ну а в 20.30 «Я четвертый».

0: слушай, пока горячее. Интер-ФМ.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Реклама на Интер-ФМ. Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Обертывание с водорослями, спирулиной, шоколадом, фруктами, какао, глиной или медом. Кедровые фитобочки, инфракрасные и финские сауны. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф». 775-67-590.
2: Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты Натильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
3: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
5: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50%. Ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой ITC» и станьте архитектором своего города. ITC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубасарах, в местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В республике 5 часов вечера. Вы слушаете новости. Днестр получает очень мало воды из Верховья. Стекает в реку около 20 кубов ежесекундно, то есть в 5 раз ниже нормы для этого времени. Уровень Днестровского водохранилища в Украине опустился уже до 111 метров, сообщил молдавский эколог Илья Трамбицкий. Украинская станция по-прежнему сбрасывает в Нижний Днестр примерно 60 кубов, и, возможно, цифра вскоре изменится. Это решат представители Украины и Молдовы на заседании 14 сентября. Гидрометцентр Молдовы тем временем продлил на неделю предупреждение из-за низкого уровня воды в большинстве рек. Малые, вроде Ботны, в наивысшей красной зоне опасности. Днестр пока в оранжевой. Продолжаем. Женский «Мираж» выиграл регату в честь годовщины таможенного комитета. Команда, составленная из любительниц гребли администрации президента, Минздрава и других ведомств, первой пришла к финишу. Звезды на драгонботах прошли сегодня на Днестре в Тирасполе. За главные призы соперничали 23 экипажа. Женский и микст, то есть где наравне работают веслами и женщины, и мужчины. В миксте первое место завоевала команда Минобороны. Награды победителям вручил вице-премьер Виталий Нягу. Президент поздравил работников избиркома в Приднестровье с профессиональным праздником. На них возлагаются чрезвычайно ответственные функции – обеспечить условия для выборов и референдумов. Избирательные комиссии помогают приднестровцам реализовать право избирать и быть избранными. Его гарантирует Конституция Республики.

отметил Красносельский. За 36 лет организовано и проведено 7 общереспубликанских референдумов, 8 кампаний по выборам в парламенте республики, 7 по выборам в местные органы власти. 13 сентября стартует 8-я избирательная кампания по выборам президента. Осень приходит по воскресеньям, заметили синоптики. И будущий выходной не исключение. Температура понизится ночью около 10-15 градусов, а днем лишь 17-20. Плюс дожди местами, уточнил глава гидрометцентра Виталий Кальвенко. Но тепло еще вернется. Выше 24 ожидается в дневное время, а в ночное около 10 тепла. И о погоде на завтра, 12 сентября. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью 14-16 тепла, а днем до плюс 28. Местами ожидаются дожди, возможно, и гроза. Это были новости. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: В честь профессионального праздника «Тирасполь-Трансгаз» объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы «Декорал». Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
3: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
4: Где рождаются самые яркие праздники? Конечно, в ресторане «Мираж». Хотите свадьбы, юбилей или корпоратив? Наши повара творят чудеса на кухне. А пока взрослые отдыхают, дети покоряют игровую комнату. Запись по телефону 0775-67-30. Всегда ваш ресторан «Мираж».
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
6: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
7: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
8: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 5 08 01.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: 18 часов и 18 минут показывают наши студийные часы. «Ветерок» — так называется композиция, которая звучала в нашем эфире. Сейчас узнаем, будет ли ветерок завтра. Завтра посмотрим на погодные сайты. Ветерок нам не обещают. Всего 4 метра в секунду, и то он будет в южном направлении дуть. А погода плюс 29 градусов в эту субботу. Солнышко, но все изменится к воскресенью, потому что вечером в субботу пойдет дождь. Будет лить он практически все воскресенье, и снизится температура до плюс 20 градусов. Поэтому планы на выходные следующие. В субботу мы гуляем, в воскресенье сидим дома.
1: Ну а теперь перемещаемся на север республики. Там нам минимальную температуру с утра обещают плюс 17, а вот ближе к обеду появится 22 градусов и дождь. В Тирасполе дождь на севере республики начнется уже с субботы с самого утра до самого вечера. А вот в воскресенье наоборот, пройдет он только утром, и плюс 19 обещают синоптики. Сильного ветра также не планируется, всего максимум до 5 метров в секунду. Ближе к вечеру может подняться и разогнаться ветер, а в течение дня достигнет только 2-3.
0: Ну, такая вот погода, друзья, на эти выходные. Но независимо от того, дождь, либо снег, снега, конечно, не будет. А в любом случае, мы желаем, чтобы они у вас прошли замечательно.

0: Милый, а что у нас сегодня к чаю?
1: Секунду, сейчас позвоню на радио и узнаю.
2: Каждую среду в течение дня разыгрываем сладкие и вкусные подарки от Тираспольского хлебокомбината. Настраивайся на 107.7 и побеждай. У нас всегда есть что-то на десерт.

0: Реклама на Интер-ФМ. Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
2: Добро пожаловать в бассейн спортивного комплекса «Шериф». Наслаждайся плаванием в самых комфортных условиях или подключайся к акваритмам на групповых занятиях по акваэробике. Повысь свое мастерство или учись плавать с нашими профессиональными тренерами. Телефон в Тирасполе 63 38.
3: Ипотека Сбербанка стала доступной.
4: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Калор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37211183.
6: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
2: 30 секунд, чтобы спасти ваш зуб. Мамы, знаете, какой зуб у ребенка уже никогда не поменяется? Первый постоянный жевательный зуб появляется примерно в 6 лет и должен остаться на всю жизнь. Пока он здоров, его глубокие бороздки можно защитить герметизацией фиссур. Быстро и без сверления здорового зуба. Не ждите кариеса, чтобы познакомить ребенка со стоматологом. Республиканская стоматология. Ваша улыбка – наша гордость.
7: Устали от условий на минималках?
8: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: 17:48 на часах, вот и подкрался тот самый вечер пятницы, тот самый долгожданный момент перед выходными, который, в принципе, и можно отнести к дню, точнее, даже вечеру отдыха, наступил он, и радоваться этому надо. Ну, а мы, София Шерсвит и Александр Волков, уже готовы с вами попрощаться и встретимся уже в следующий понедельник.
1: Да, готовы отправиться домой не за 3-9 земель, как было в композиции до этого, 3 до Бурита, гораздо все это ближе, все это в нашем родном Приднестровье. Друзья, всем желаем замечательных выходных. Мы вам рассказывали о погоде, говорили о том, что где-то будет дождь, где-то дождя не будет. Но, тем не менее, надеемся, что настроение у вас всегда будет хорошее, независимо от погоды. А для этого оставайтесь с нами на 107.7.

Любые совпадения случайны. У меня очень хорошая память на вещи, которые для меня важны или которые для меня могут быть или могли быть важны. Поэтому такое я запоминаю быстро.

0: слова, а на поступки, потому что поступки показывают наше истинное мнение, наши истинные эмоции. Ну, типа, последний раз, когда я с тобой разговаривала, это был, наверное, май. И как бы с тех пор много изменилось.
1: Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры, в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Приднестровье 6 часов вечера, в эфире новости. Бабушка из Григориополя спалила соседский сарай с дровами. Не специально. Пенсионерка 82 лет жгла мусор на своем участке. Он заполнен сухостоем, как и соседский. Из-за ветра огонь быстро разошелся, добрался до сарая. Пожарные сбили пламя, но постройка соседей, в которой они хранили дрова, сгорела полностью. За сутки в Приднестровье произошло 2 пожара. Продолжаем выпуск. Культурный код народа Приднестровья – это единство. Об этом шла речь сегодня в ПГУ на круглом столе, организованном Общеприднестровским народным форумом. В дискуссиях о значении и содержании культурного кода приднестровцев участвовал вице-премьер Виталий Нягу. Он напомнил, что Приднестровье всегда славилось миром, в котором живут люди разных национальностей и вероисповеданий. «Если сейчас спросить о национальности, то многие скажут: „Я приднестровский человек“», – отметил Нягу. «У нас нет национальных меньшинств, и этим Приднестровье отличается от многих стран постсоветского пространства», – подчеркнул вице-премьер. Дважды чемпион России Николай Орлов этим утром руководил зарядкой в 16-й школе Бендер. Так младшие классы отметили День здоровья. Его регулярно организовывают. Орлов показал разминочные упражнения, которые сам используют, готовясь к тренировкам и состязаниям. Этим летом копьеметатель из Бендер вновь завоевал золото чемпионата России. А в 11-й школе зарядку проводил сегодня Артем Марчук, чемпион по самбо и дзюдо. Крупный кизил для компотов и варенья на зиму появился на зеленом рынке столицы. Продавцы предлагают его сейчас по 60 рублей за килограмм и уверяют, цена снизится на следующей неделе. Есть малина на прилавках, красная и белая, ее предпочитают аллергики. Независимо от цвета и размера ягод, просят за килограммовый лоток 75. Грушу предлагают разных сортов. На большие фрукты Бера ценник в среднем 30 рублей, помельче и других сортов 25. А вот стоимость томатов столь же разнообразна, как и сами посленовые. Помидорки чуть крупнее черри сегодня продавались на зеленом по 6 рублей, а большие микадо по 22. В Днестровске развернется ярмарка в это воскресенье. Ее проведут на местном рынке с поправкой все овощи, фрукты и другие товары от производителей. Начнется ярмарка в 6 утра. И о погоде на завтра, 12 сентября. Облачно с прояснениями. Ночью 14-16.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Эй, ищите место, где праздник начинается сам с собой? Добро пожаловать в ресторан «Мираж». Хочешь свадьбу? Будет романтика. Хочешь юбилей? Будут безудержные танцы. А если корпоратив, держись утро нового дня. Телефон 775-6730. «Мираж» – праздник, который всегда сбывается.
2: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Калор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37-211-83.
0: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф».

0: Реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Кулинарное досье. Вся правда о еде без купюр.
1: Приветствую всех, кто любит таинственные истории возникновения самых разных блюд со всего мира. С вами София Шерсвит и программа «Кулинарное досье». Сегодня обратим свои взоры в Англию и поговорим о почти национальной кулинарной классике, которую едят везде и всюду. Но истинная любовь и профессионализм в приготовлении принадлежит именно жителям родины Шекспира. Стейк, пожалуй, то, что никогда не выйдет из моды. Его готовят из говядины, свинины, птицы и даже рыбы. Откуда пошло это блюдо, какие виды стейка существуют и как научиться готовить стейк правильно, во всем этом разберемся поподробнее.
0: А теперь повнимательнее.
1: Стейк вполне можно причислить к одному из самых древних блюд в истории человечества. Настолько древних, что назвать точную дату его появления сегодня не возьмется, пожалуй, никто. Но существует красивая легенда, которая отправляет нас прямиком в Древний Рим. Говорят, что местные жители жарили большие куски мяса на огне, правда, вовсе не для того, чтобы подать их к столу. Мясо предназначалось для жертвоприношения.

0: Приношений. И вот однажды один из жрецов взял кусок, чтобы возложить его на алтарь. Но мясо оказалось настолько горячим, что буквально выскользнуло из его рук. Жрец поднес пальцы к губам, чтобы остудить их, и тут почувствовал невероятный аромат мясного сока.
1: Собираем улики!
0: Любопытство оказалось сильнее ритуала, и он решил попробовать. Так, если верить легенде, совершенно случайно

0: быстро завоевал любовь всех и каждого, а со временем и вовсе превратился в настоящую гастрономическую классику. И неудивительно, что сегодня к его приготовлению британцы относятся с особым трепетом. Здесь важны и мясо, и огонь, и та самая степень прожарки, которая способна превратить хороший кусок мяса в настоящее удовольствие. Кстати, само слово «стейк» связано с английским обозначением «кусок». Изначально так и называли большие ломти мяса, которые готовили на открытом огне.
1: Рассмотрим поближе.
0: И пусть заветный стейк той самой неведомой прожарки «Well Done» чаще всего ассоциируется с рестораном, приготовить его достойно можно и у себя дома. Главное знать несколько небольших, но очень важных секретов. Во-первых, мясо советуют держать замороженным вплоть до самого момента, когда оно отправится на раскаленный гриль. Благодаря быстрому нагреву снаружи стейк успевает покрыться аппетитной румяной корочкой, а внутри остается мягким и сочным. Во-вторых, не спешите солить и перчить мясо заранее. Сделать это лучше в процессе приготовления, так блюдо не потеряет свою сочность. И, кстати, о соке. Никогда не прокалывайте стейк вилкой, даже если очень хочется проверить, насколько он готов. Для этого существуют специальные щипцы. Они бережно перевернут мясо, не выпуская из него самое ценное.
1: Подведем итоги.
0: Еще одно важное правило – не разрезайте стейк прямо во время приготовления, чтобы проверить прожарку. Опытные мастера предлагают другой способ – слегка надавить на него пальцем. Бифштекс – так называется стейк из говядины. Так вот, бифштекс с кровью будет мягким. Средней прожарки уже заметно плотнее, а хорошо прожаренный – твердым и упругим. И даже когда мясо наконец снято с огня, не торопитесь сразу подавать его к столу. Стейку нужно дать немного отдохнуть. За это время соки равномерно распределятся внутри, и каждый кусочек получится еще более сочным и нежным. Остается финальный штрих. Перед подачей слегка смажьте блюдо оливковым или растопленным сливочным маслом. Оно придаст мясу аппетитный блеск, подчеркнет его вкус и сделает корочку еще более соблазнительной. Вот и все. Несколько простых правил, и домашний вариант уже вполне может составить конкуренцию тому самому от шеф-повара пафосного стейкхауса. На этой вкусной ноте будем прощаться. С вами была София Шерсвит и программа «Кулинарное досье». Всем приятного аппетита и до скорых встреч! Планировать выходные удобнее с «Вкусномиром». Оставляйте заказ на готовые блюда в наших магазинах в Тирасполе или на сайте edapmr.com и отдыхайте в свое удовольствие. Полуфабрикаты, мясные и рыбные блюда, гарниры, салаты, десерты, сладости и торты для вашего беззаботного отдыха. «Вкусномир» готовит с любовью. Телефон в Тирасполе 63 709.

0: Не знаешь, как поступить? Карты Таро не дают ответа. Гадалка переехала в другой район. Спроси у книги.
1: По утрам в шоу «Хорошее начало» гадаем по книге дня. Мы знаем, как сделать утро интересным.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящуюся в темноте для самых любимых.
3: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 291. Второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
4: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
5: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
6: Нет, ну надо же! Вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
7: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
8: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
9: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут

0: Свечи ушные восковые. Лучшие от природы. Для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
1: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубасарах – местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 19 часов. Здравствуйте. Днестр получает очень мало воды. Сток из Верховья уменьшился до 20 кубов ежесекундно. Это в 5 раз ниже нормы для этого времени года. Уровень Днестровского водохранилища в Украине снизился до 111 метров. Украинская станция по-прежнему сбрасывает примерно 60 кубов, сообщил молдавский эколог Илья Трамбицкий. Возможно, показатель сброса вскоре изменится. Это решит Днестровская комиссия в будущий понедельник. Тем временем молдавские синоптики продлили предупреждение из-за низкого уровня воды в большинстве рек. Малые вроде Ботны сейчас в красной зоне опасности. Днестр пока в оранжевой. Единое меню разработано для всех школ республики. Стоимость обедов, которую платят родители, может быть разной в зависимости от города, но не более 29 рублей, сообщили в Министерстве просвещения. Реальная цена обедов выше, но разницу компенсирует государство. Есть новшества в правилах питания детей с аллергиями или другими заболеваниями. Родители могут сами приносить продукты и блюда. Обязательное условие – возможность школы хранить в холодильнике, разогреть и обеспечить прием пищи. На коня Суворова взобрался, а вот спуститься не смог 9-летний мальчик. Поэтому игра «Почувствуй себя полководцем» закончилась просьбой о помощи к столичным спасателям. Они быстро откликнулись, выдвинули спецлестницу и на руках спустили маленького полководца на землю. Памятник Суворову в центре Тирасполя – одна из главных достопримечательностей Приднестровья и любимое место детей. Зимой холм, на котором стоит конный монумент, горка для катания на санках, если есть снег, конечно. Все остальное время дети и подростки пытаются взобраться на постамент. Правда, это подпадает под определение нарушения общественного порядка. Футболисты «Шерифа» готовятся ко встрече с «Мелсами» в чемпионате Молдавии. Кадры с тренировок каждый день публикует клубный телеграм-канал. Игра пройдет в Аргееве. Она станет дебютной для Миодрага Джудовича на посту главного тренера «Шерифа». 47-летний специалист из Черногории на днях заключил контракт с клубом. Болельщикам он известен в первую очередь как капитан «Спартака» из российского «Нальчика». В его составе Джудович отыграл только в чемпионате 185 матчей. Тренером работал со сборной своей страны и командой «Будущность». С ней выиграл золото Черногории. Встречу «Шерифа» и «Мелсами» в воскресенье покажут в прямом эфире ТСВ. Все начнется в 7 вечера. И о погоде на завтра, 12 сентября. Облачно с прояснениями. Ночью 14-16 тепла, днем до плюс 28. Местами ожидаются дожди, возможно гроза. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек.

0: Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Вас беспокоит гайморит? Боли и шум в ушах? Серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшие от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Упа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
5: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
6: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липника, 291. Второй этаж напротив «Зеленого рынка». Телефон «Вайбер» 37211-83.
7: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
0: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте «Хай-Тек.МД».
8: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька, есть?
3: Хочу передать привет, брат.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

3, 4, ноги шире. Утренняя разминка в шоу «Хорошее начало». Делаем шаг в сторону спорта. Подарки для крепкого.

барбершоп в Амстердаме, японская кухня, 22-я уловка, ракета-носитель с ядерной боеголовкой, пещера —

где-то есть Бог, Он от нас далеко, Он рождественской пулей ушел в молоко. Ты сам достигнешь того, к чему здесь каждый стремится. И вдруг обнаружишь,

0: Реклама на Интер-ФМ. Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: В Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
3: Праздник начинается с правильного места. Ресторан «Мираж», уют, тепло и внимание к каждому гостю уже более 20 лет. Здесь приятно во всем. Стильный интерьер, вкусная кухня, приветливый персонал. Ждем вас по адресу: проезд Магистральный 2А, мост ПХБО. Бронируйте по телефону 775-67-30.
4: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Массажи – классический и антицеллюлитный, вакуумный, медовый, массаж бамбуковыми веничками и оздоровительный детский массаж. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – 775-67-590.

0: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
1: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Калор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37-211-83.
2: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на idc.md или по телефону 533-572-72. ITC. Всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры, в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Столица 20 часов. Вы слушаете новости. Культурный код народа Приднестровья – это единство. Об этом шла речь сегодня в ПГУ на круглом столе, организованном Общеприднестровским народным форумом. В дискуссиях о значении и содержании культурного кода приднестровцев участвовал вице-премьер Виталий Нягу. Он напомнил, что Приднестровье всегда славилось миром, в котором живут люди разных национальностей и вероисповеданий. Если сейчас спросить о национальности, то многие скажут: «Я приднестровский человек», – отметил Нягу. «У нас нет национальных меньшинств, и этим Приднестровье отличается от многих стран постсоветского пространства», – подчеркнул вице-премьер. Президент поздравил работников избиркома Приднестровья с профессиональным праздником. На них возлагаются чрезвычайно ответственные функции – обеспечить условия для выборов и референдумов. Избирательные комиссии помогают приднестровцам реализовать право избирать и быть избранными. Его гарантирует Конституция Республики, отметил Красносельский. За 36 лет организовано и проведено 7 общереспубликанских референдумов, 8 кампаний по выборам в парламент республики, 7 по выборам в местные органы власти. 13 сентября стартует 8-я избирательная кампания по выборам президента. Аллергия на амброзию лечится в этом году сложнее. В больницах с острым диагнозом лежат десятки приднестровцев, рассказала врач центра Медин Инна Григорощук. У многих аллергия протекает настолько агрессивно, что приходится комбинировать препараты и использовать максимальные дозировки, объяснила специалист. Очень важно вовремя ее распознать и обратиться к врачу. Если реакцию на амброзию игнорировать, можно заработать астму. Утром выпил и погнал Аку по улицам. В Дубосарах заметили водителя в нетрезвом состоянии. Сняли на видео и отослали ГАИ. Инспекторы нашли пьяного на Аке. От проверки на алкоголь 48-летний мужчина отказался, а вот от резкого комментария «пусть знают» не удержался. 5 лет назад его уже лишали прав за нетрезвое вождение. Штраф он тогда не заплатил и права не восстановил. Катался без документов. Теперь его ждет уголовное дело с возможностью лишиться и свободы, и своей Аки. И о погоде на завтра, 12 сентября. Облачно с прояснениями, ночью 14-16, тепла, днем до плюс 28. Местами ожидаются дожди, возможно, гроза. Это была вся информация на сегодня. Оставайтесь с нами. Take my hand, and we can go walking, and we can talk about whatever is on your mind.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55-066. Телефон в Бендерах 22-400. Сайт ranila.md.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: В честь профессионального праздника Тирасполь Трансгаз объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы Декорал. Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
5: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Обертывание с водорослями, спирулиной, шоколадом, фруктами, как какао, глиной или медом, кедровые фитобочки, инфракрасные.

0: красные и финские сауны. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф». 775-67-590.
1: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
2: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
1: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
5: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291, второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 3-7-2-11-83.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: И шли они долго-долго через лес, полный сказочных существ и волшебства. И, наконец, очутились у старого котла. Но это уже совсем другая история.
1: Чудеса и магия, герои и приключения. Все это в программе «Сказки старого котла» на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» – доверьте нам.
2: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 5-08-01.
3: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. Вкусной. Золотая капля. Солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
5: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
0: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Интерактивная игра от IDC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой IDC» и станьте архитектором своего города. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, в местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: В честь профессионального праздника «Тирасполь-Трансгаз» объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы «Декорал». Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
5: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
6: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
3: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
4: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
5: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
6: Добро пожаловать в бассейн спортивного комплекса «Шериф». Наслаждайся плаванием в самых комфортных условиях или подключайся к акваритмам на групповых занятиях по акваэробике. Повысь свое мастерство или учись плавать с нашими профессиональными тренерами. Телефон в Тирасполе 63-38.
7: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам: Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
8: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
9: Устали от условий на минималках?
10: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Твои глаза.
1: Можешь лучше? Докажи. В утреннем шоу «Хорошее начало». Проснись и...

Riding with my bag, look at the sky high. Riding with my bag.

Riding with my bag, let the sky high. Riding with my bag.